облакам твой. Тук вилехт я снирганва на моите след. Denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder.